0: условиях противоградовые ракеты не должны падать на землю в целостном виде. На прошлой неделе в Кишинеу был подтвержден случай кори у ребенка. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Генерального управления медицинской и социальной помощи столицы Алена Драгонел. По ее словам, также за последнее время зарегистрировано 109 случаев острых кишечных инфекций, включая 15 пищевых отравлений. При этом эпидемиологическая ситуация в городе остается относительно стабильной. Число острых респираторных инфекций снизилось до 45 случаев по сравнению с 61 неделей ранее. Корь – крайне заразное вирусное заболевание, которое может приводить к осложнениям, включая отит и тяжелое состояние. Специфического лечения нет, однако заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации, которая доступна бесплатно через семейного врача. Кишиневский международный аэропорт Юджин Дога объявил о возобновлении процедуры публичного тендера на работы по реконструкции здания пассажирского терминала. Проект предусматривает модернизацию аэропортовой инфраструктуры за счет перепланировки и расширения существующих помещений на фоне роста пассажиропотока. Работы будут полностью финансироваться из собственных доходов аэропорта. Администрация компании также подчеркнула, что проект модернизации будет реализован поэтапно, чтобы не нарушать работу аэропорта во время проведения работ. Здание примарии Кишинеу ждет масштабная реставрация. Как сообщил примар Ион Чибан, завтра будет объявлен тендер по выбору подрядчика. Стоимость проекта предварительно оценивается в 96 миллионов леев, а работы займут около 3 лет. Планируется восстановить инженерные сети, фасад, крышу и внутренний двор. По словам Иона Чибан, подрядчик должен иметь опыт реставрации исторических памятников. Здание примарии является памятником национального значения. Оно было построено на рубеже 19-20 веков и восстановлено после Второй мировой войны. В Кишинеу в ближайшее время начнутся работы по восстановлению участка старинной мостовой на улице 31 августа в историческом центре столицы. Об этом сообщает примария муниципия Кишинеу. Работы выполнит частная компания, выигравшая публичный тендер. Старинную брусчатку обнаружили в марте 2023 года во время ремонта дорожного покрытия. По данным археологических исследований, мостовая датируется 1869-1870 годами и считается одной из старейших в городе. Несмотря на историческую ценность находки, участок долгое время оставался без защиты и подвергался воздействию погодных условий в ожидании решения о его сохранении. США обсудили возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны в Украине, сообщил Владимир Зеленский в Телеграме. По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о переговорах с представителями США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. США продолжают участвовать в дипломатии и выступают посредником в вопросе обмена пленными. Списки уже переданы. Украина рассчитывает на активную роль Вашингтона. И о погоде в Молдове. Во вторник, 12 мая, по всей стране пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет дуть южный, умеренный. Этой ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до максимум 24 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. 4 кандидата борются за пост прокурора-координатора Республики Молдова в агентстве Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия. Председатель парламента Игорь Гроссу сегодня находится с визитом в Румынии. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Ермак обвиняется в причастности к схеме отмывания денег на сумму более 10 миллионов долларов. Подробности в выпуске. Четыре кандидата борются за пост прокурора-координатора Республики Молдова в агентстве Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия. Решающий этап собеседования состоится 14 мая, сообщает Высший совет прокуроров. Четыре кандидата на должность прокурора-координатора Республики Молдова в Евроюсте прошли во второй этап конкурса. Это Октавиан Бадареу, прокуратура Норд, Александру Кладко и Юрий Лялин из Генеральной прокуратуры, а также Евген Зубко, член дисциплинарного этической комиссии при Высшем совете прокуроров. Должность прокурора-координатора в Евроюсте предполагает сотрудничество с судебными органами государств-членов Европейского Союза в расследовании и борьбе с трансграничной преступностью, включая коррупцию, отмывание денег, торговлю людьми и организованную преступность. Председатель парламента Игорь Гроссу сегодня находится с визитом в Бухаресте, где встретится в Котручень с президентом Никушором Дан, сообщает администрация президента Румынии. Также сегодня Игорь Гроссу примет участие в Черноморском и Балканском форуме по безопасности, мероприятий, посвященном региональной безопасности и геополитическим вызовам в Черноморском и Балканском регионах. Председатель молдавского парламента выступит в панельных дискуссиях «Расширение и геополитика», «Процесс присоединения Украины и Молдовы и опыт Западных Балкан» и «Российская гибридная война в Европе». Форум объединит чиновников, экспертов по безопасности и представителей европейских и евроатлантических институтов для обсуждения вопросов региональной безопасности, войны в Украине и гибридных вызовов в Восточной Европе. Реконструкция пассажирского терминала Кишиневского аэропорта вступает в новый этап. Аэропорт объявил о возобновлении процедуры открытого тендера на проведение работ по реконструкции здания. Проект направлен на модернизацию инфраструктуры путем перепланировки и расширения существующих площадей в контексте увеличения пассажиропотока, и работы будут полностью финансироваться за счет собственных доходов аэропорта, не затрагивая текущую операционную деятельность, говорится в пресс-релизе учреждения. В этом году путевки в детские лагеря подорожали почти на 5%, что, по мнению Министерства образования, объясняется инфляцией. В то время как власти установили новые суточные тарифы, подготовка в центрах досуга вступила в завершающую стадию, крайний срок 25 мая. Согласно новым правилам, за день отдыха в классическом лагере родители заплатят 402 лея, в спортивно-восстановительном 480, самым доступным и остаются дневные лагеря, где стоимость составляет около 315 лея в день. 25% от общего количества путевок будут предоставлены бесплатно детям из малообеспеченных семей. Генеральный Федеральное управление образования, молодежи и спорта столицы 13 мая начнет кампанию по предотвращению употребления наркотиков среди детей и молодежи. Мероприятия являются частью муниципального плана по борьбе с наркотиками и включают в себя как информационные акции, так и флешмобы, организованные в центре столицы. В Молдове насчитывается 50 тысяч потребителей наркотиков. В прошлом году более 900 человек были осуждены и оштрафованы за употребление и распространение запрещенных веществ. Сегодня вечером артист Сатоши выступит в первом полуфинале конкурса песни Евровидения 2026 в Вене. Представитель Молдовы первым представит песню «Вива Молдова», сочетающую современные ритмы с элементами молдавского фольклора. В ходе шоу в субботу за одно из 10 мест в гранд-финале будут бороться 15 стран. По мнению международных букмекеров, у Сатоши хорошие шансы пройти в финал, а выступление Молдовы считается одним из самых высоко оцененных публикой перед полуфиналом. Артист также привлек внимание на официальной церемонии открытия в Вене, где молдавская делегация прошлась по бирюзовой ковровой дорожке. Бывший глава администрации президента Украины Владимира Зеленского привлечен к ответственности в рамках масштабного расследования о коррупции, сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, пишет Киев Индепендент. Хотя его имя не было упомянуто в заявлении учреждения, источник в правоохранительных органах, знакомый с делом, сообщил, что это Андрей Ермак. Ермак находится под следствием по делу о коррупционной схеме на сумму 100 миллионов долларов, направленной против государственной энергетической компании «Энергоатом». Расследование, начатое в прошлом году, считается крупнейшим коррупционным расследованием за время правления Зеленского. По данным расследования, подозреваемые по делу «Энергоатома» якобы предлагали деньги вице-премьер-министру Алексею Чернышову за строительство элитных домов под Киевом. Одна из роскошных вилл, построенных в рамках коррупционной схемы «Энергоатома», предназначалась для Ермака. Украина просит Европу выступить посредником в заключении аэропортного перемирия с Российской Федерацией. Украина хочет, чтобы Европа помогла придать новый импульс мирным переговорам с Россией, сделав небольшой первый шаг – взаимное прекращение атак на аэропорты обеих сторон. Об этом объявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В комментарии «Политика» сообщает «Европейская правда». Сибига отметил, что это предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между Москвой и Киевом о воздержании от ударов по аэропортам. Во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27 и 28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить Москве. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина ожидает первые транши из 90 миллиардов евро поддержки от ЕС в июне. Чиновник добавил, он сейчас активно работает с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось. Наша внутренняя устойчивость – сильная внешнеполитическая работа. Это основа нашей защиты, основа нашей обороны, добавил Зеленский. Перемирие между Соединенными Штатами и Ираном находится под угрозой, предупреждает президент США Дональд Трамп после того, как переговоры о прекращении боевых действий вновь зашли в тупик. По данным CNN, лидер Белого дома все серьезнее рассматривает возможность возобновления военных действий против Ирана. Источники в американской администрации сообщают, что Трамп недоволен последним ответом Тегерана, который он назвал совершенно неприемлемым. Иран также настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом, одним из важнейших маршрутов для глобальной транспортировки нефти. По данным международной прессы, важное решение о дальнейших шагах может быть принято после визита Дональда Трампа в Китай, запланированного на период с 13 по 15 мая. Президент Польши Кароль Навроцкий и генеральный секретарь НАТО Марко Рютте сегодня в Бухаресте примут участие в саммите B9, сообщает Аджерпресс. Навроцкий во второй половине дня встретится с президентом Румынии Никушором Даном, после чего состоится совместная пресс-конференция. Марко Рютте примет участие в рабочем ужине с двумя главами государств, которые совместно председательствуют на саммите B9. Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите B9. Киев готов поставлять НАТО дальнобойные дроны и ракеты. Украина может усилить возможности НАТО по нанесению точных ударов вглубь территории противника. А с определенного времени может также позаботиться и о том, чтобы у Североатлантического альянса больше не осталось пробелов в потенциале. Об этом накануне заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук в интервью газете «Вельт». Первые члены правительства Британии подали в отставку, призвав Стармера уйти. Двое младших членов правительства Великобритании подали в отставку и призвали Кира Стармера уйти с поста лидера лейбористской партии после того, как на выборах на прошлой неделе она потерпела поражение. По данным Sky News, уже более полусотни депутатов от лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку. В лейбористской партии усилились разговоры об отстранении Стармера после того, как партия потеряла сотни мест на выборах в Советы Англии и парламенты Шотландии и Уэльса. В понедельник Стармер обратился к лейбористской партии и избирателям с призывом остаться с ними и избежать борьбы за лидерство, которое, по его словам, принесет лишь хаос. И о погоде. В Молдове объявили метеопредупреждение. Ожидаются дожди, град и усиление ветра. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать сегодня с 8 утра до 21.00. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни до 25 литров на квадратный метр. Град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать на всей территории страны. Температура воздуха днем по стране составит плюс 18, плюс 23 градуса. В столице плюс 21. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В Молдове и Евросоюзе ликвидировали крупную Darknet-платформу CrimeNetwork. Политические изменения в Бухаресте не повлияют на отношения между Молдовой и Румынией, заявил Игорь Гросу. В Молдове дистопливо продолжит дешеветь, а бензин подорожает. Сегодня Румыния принимает 10-й форум по безопасности в Черноморском бассейне и Западных Балканах под патронатом президента Никуша Ордана. Подробности в выпуске. В Молдове и Евросоюзе ликвидировали крупную Darknet-платформу CrimeNetwork. Она одна из наиболее активных платформ Darknet, занималась киберпреступностью и была ликвидирована в результате международной операции, проведенной прокуратурой Пичикокс, полицией Германии, Испании и Евроюст. Платформа использовалась для продажи украденных данных, распространения инструментов для кибератак и содействия другой незаконной деятельности. По данным расследования, она насчитывала более 22 тысяч пользователей и более 100 активных продавцов, приносивших доход более 3,5 миллионов евро. В ходе расследования было установлено, что техническая инфраструктура платформы размещалась на серверах компании в Молдове. В рамках операции платформа была изъята, а главный подозреваемый 35-летний гражданин Германии был задержан на Майорке. В результате обысков было изъято имущество на сумму около 200 тысяч евро. США выделят 8 миллионов долларов на энергетическую безопасность Молдовы. Об этом заявил представитель посольства США в Молдове Ник Петрович. Он также отметил, что наше партнерство повышает безопасность как граждан США, так и Молдовы, способствуя выявлению и противодействию киберугрозам, влияющим на региональную и глобальную стабильность, отметил чиновник. Ник Петрович также подчеркнул, что кибератаки носят сложный и постоянный характер, и власти должны располагать современными инструментами для противодействия им. Политические изменения в Бухаресте не повлияют на отношения между Молдовой и Румынией, и поддержка, оказываемая Кишиневу, будет продолжена независимо от состава будущего правительства Бухареста, заявил спикер парламента Игорь Гросу в программе «Латрис утешайзеч деграде» на Радио Молдова. Чиновник отметил, что сотрудничество с правительством Боложана было эффективным и конструктивным. Напомню, что 5 мая румынский парламент распустил правительство во главе с Боложаном после вотума недоверия. Отмечу, что председатель парламента Молдовы Игорь Гросу находится в Румынии, где должна состояться встреча с президентом Никушором Даном. Также Гросу принимает участие в форуме по безопасности Черноморского бассейна и Балканского региона, мероприятии, посвященном безопасности и геополитическим вызовам. В Молдове дистопливо продолжит дешеветь, а бензин подорожает. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 13 мая. Таким образом, бензин подорожает на 9 банов и будет стоить 30 леев 62 бана за литр, а дизельное топливо подешевеет на 23 бана и будет продаваться по 29 леев 54 бана за литр. В Кишинеу из-за аварии на теплотрассе затопило улицу Иона Нинкулец на пересечении улиц Николая Тестемицану и Константина Вернав. На месте работают аварийные службы термоэлектрика. При мэрии Кишинеу уточняют, что вода на проезжей части появилась в результате технологического процесса устранения повреждения на теплосети. В муниципалитете подчеркивают, предприятие АПКанал Кишинеу не имеет отношения к этим работам. Национальное бюро статистики с 13 мая начнет новое статистическое исследование, адаптированное к европейским стандартам, касающиеся доходов и условий жизни населения. В настоящее время Молдова применяет только один из трех показателей, используемых Европейским Союзом для оценки уровня бедности, поскольку для двух других пока недостаточно информационной базы.
0: Электорала 2026.
1: Жители села Плоп района Дон-Душень готовятся к повторным выборам. 17 мая в селе состоятся новые местные выборы после внезапной смерти примара Аурелию Гуцану. Люди говорят, что будущему примару придется не только продолжить проекты, начатые в последние годы, но и решать проблемы, которые все еще влияют на повседневную жизнь общины. За время предыдущего срока были отремонтированы несколько дорог, модернизированы школы и детский сад. Село получило общественное освещение, водоснабжение и расширение газопроводов. Однако жители говорят, что многие проекты необходимо завершить. Одним из приоритетов является благоустройство речки Куболта и укрепление ее берегов. В селе уже проделана некоторая работа, включая строительство моста и создание фотоэлектрического парка, но жители говорят, что необходима преемственность. Дороги остаются самой большой проблемой. После дождей некоторые улицы затапливает вода. Согласно данным Государственного реестра избирателей, ожидается, что 977 избирателей из села Плоп примут участие в выборах 17 мая.
0: Electorala 2026.
1: Сегодня Румыния принимает 10-й форум по безопасности в Черноморском бассейне и Западных Балканах под патронатом президента Никоши Ордана. В повестке обсуждений война в Украине и ее влияние на европейскую и региональную безопасность, восстановление Украины и роль стран в этом процессе, а также гибридная война России в Европе. В своем выступлении Никоши Ордан отметил, что регион Черноморского бассейна и Западных Балкан представляет стратегический интерес для НАТО, и Румыния способствует сближению Молдовы и Украины с Европейским Союзом. Украина ответит зеркальным образом на массированную атаку, предпринятую Российской Федерацией прошлой ночью, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия за одну ночь запустила более 200 ударных беспилотников. Параллельно на линии фронта были зафиксированы более 80 авиабомб и более 30 авиаударов. Среди последствий атаки – повреждения энергетических объектов, многоквартирных домов и детского сада. В результате российской атаки на железнодорожную сеть был также поврежден гражданский локомотив. В результате атак есть жертвы. Владимир Зеленский призвал международных партнеров не снижать давление на Москву. Ермак об обвинениях в отмывании денег заявил: «У меня нет ни одного дома». После того, как бывшему руководителю Офиса президента Украины объявили подозрения по делу об отмывании 10 миллионов долларов, Ермак отметил: «У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели». На вопрос о его прозвище «Хирург» на пленках Миндича отметил: «Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет». Напомним, что в Украине Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура САП проводят следственные действия в отношении бывшего главы Офиса президента страны Андрея Ермака. НАБУ и САП объявили, что разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен, то есть более 10 миллионов долларов, на элитном строительстве под Киевом. Одним из участников группы они назвали Андрея Ермака. Ему сообщили о подозрении по статье о легализации отмывания имущества, полученного преступным путем. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил Кабинету министров, что никто не инициировал процедуру его отзыва с поста лидера, а также, что он не собирается уходить в отставку, передает Guardian. По информации Офиса премьера, Стармер заявил, что берет на себя ответственность за результаты выборов и за то, чтобы осуществить обещанные изменения. Он отметил, что последние 48 часов стали дестабилизирующими для правительства, и это имеет реальные экономические последствия для страны. Впрочем, премьер акцентировал, что несмотря на то, что лейбористской партии существует процедура отзыва лидера, она не была запущена. Он заверил, что будет бороться за лидерство после провальных выборов. Президент Румынии может выдвинуть кандидатуру нового премьера уже на следующей неделе, как только официальные консультации с политическими партиями позволят сформировать четкое парламентское большинство для следующего правительства. Никоши Ордан сказал журналистам, что не будет экспериментировать и предложит только того кандидата, чья кандидатура несомненно будет одобрена парламентом. По словам президента, он проведет официальные консультации с политическими партиями в четверг или понедельник, и не понадобится много много времени, чтобы Румыния получила новое правительство. Прогноз роста российской экономики, испытывающий давление из-за огромных трат на войну против Украины и западных санкций, снижен в 3 раза. Рост российской экономики в этом году сильно замедлился, сообщал зампредседателя правительства Александр Новак. И о погоде. В Молдове продолжает действовать желтый код метеоопасности в связи с проливными дождями, градом и шквалистым ветром, который продлится до 21.00. Местами возможны сильные ливни и шквалистый ветер. Предупреждение будет действовать по всей территории страны. А завтра похолодает, будет переменная облачность, повсеместно грозовые дожди, ветер северо-западный сильный, температура воздуха днем по стране составит плюс 13, плюс 18 градусов, в столице плюс 16, ночью по стране плюс 7, плюс 12, в столице плюс 10. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm programul cu discuții despre securitatea regională și mizele reuniunilor internaționale organizate la București, summitul B9 și forumul de securitate pentru Marea Neagră. Vorbim și despre provocările din domeniul securității cibernetice de la Moldova Cyber Security Forum, dar și despre noile reguli de admitere în universități într-un interviu cu Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației. Audiție plăcută vă doresc!

0: Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Президент Румынии Никуш Ордан принял во дворце Котрючень председателя парламента Молдовы Игоря Гроссу. США выделят 8 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности Молдовы в течение следующих 4 лет. Стоимость путевок в детские летние лагеря в этом году вырастет примерно на 4,7%. Детали в выпуске. Президент Румынии Никуш Ордан принял во дворце Котрючень председателя парламента Молдовы Игоря Гроссу. Как сообщил молдавский спикер, Молдову и Румынию связывают особые отношения и прочное партнерство, основанное на доверии, взаимном уважении и общих целях. Стороны обсудили региональную безопасность, инфраструктурные проекты между двумя берегами Прута, экономическое сотрудничество и поддержку Румынии и европейского курса Молдовы. Гроссу также подчеркнул, что в нынешних условиях безопасность, стабильность и развитие Европы невозможно рассматривать отдельно друг от друга. В рамках визита в Бухарест глава парламента также встретился с председателем Сената Румынии Мирчи Абрудяном и принимает участие в форуме Black Sea and Balkan Security Forum, посвященном вопросам региональной безопасности. США выделят 8 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности Молдовы в течение следующих 4 лет. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Кишинев Ник Петрович на форуме по кибербезопасности, говорится в заявлении посольства США от 12 мая. Средства предоставляются в рамках внешнеполитической инициативы США. Программа включает обучение специалистов, оценку киберрисков, а также поставку оборудования и поддержку защиты критической инфраструктуры. В посольстве подчеркнули, что это партнерство поможет Молдове выявлять и предотвращать киберугрозы и будет способствовать региональной и глобальной стабильности. Государство задолжало экономическим агентам около 11 миллиардов леев по возврату НДС. Об этом заявила глава государственной налоговой службы Ольга Голбан на заседании комиссии по европейской интеграции. По ее словам, налоговая служба и Минфин должны найти решение по возврату средств с учетом интересов бизнеса и возможностей бюджета. Голбан подчеркнула, что европейская директива, которую внедряет Молдова, предусматривает отсутствие задолженности по НДС. Также напомню, с марта порог обязательной регистрации плательщиков НДС был повышен с 1,5 до 1,7 миллионов леев годового оборота. Начальные школы и детские сады в Молдове могут нанимать психологов, логопедов, психопедагогов и ассистентов педагогов в зависимости от потребностей детей с особыми образовательными потребностями или инвалидностью. Министерство образования и исследований утвердило новые нормы штатного расписания, которые определяют правила найма воспитателей, ассистентов, библиотекарей, а также административного и технического персонала. Количество ставок будет зависеть от числа детей и специфики учреждения. Ведомство отмечает, что изменения направлены на адаптацию кадров к реальным потребностям учащихся и повышение эффективности работы образовательных учреждений. Также учреждениям предоставляется больше гибкости в рамках бюджета. Кроме того, в школах с более чем 200 учениками должность заместителя директора может быть разделена по направлениям учебной и воспитательной работы. Новые правила вступят в силу 1 августа. Средний минимальный балл 7 станет обязательным для поступления на программы бакалавриата в области педагогических наук, а также для всех магистерских программ, независимо от специальности. Об этом сообщает Министерство образования и исследований Молдовы. Новые правила будут применяться уже с нынешней приемной кампании и направлены на повышение уровня подготовки будущих учителей и укрепление престижа высшего образования. Также предусмотрено выделение бюджетных мест для дистанционного обучения для людей с тяжелыми или выраженными формами инвалидности, которые не могут посещать занятия очно. при распределении бюджетных мест в сферах науки, технологии, инженерии, искусств и математики приоритет получат выпускники реального профиля лицеев. Это, по словам ведомства, должно стимулировать подготовку специалистов в стратегически важных и инновационных областях. Кроме того, увеличено число специальных мест для абитуриентов из Приднестровского региона и города Бендеры, которые смогут участвовать как в отдельном конкурсе, так и в общем отборе. Стоимость путевок в детские летние лагеря в этом году вырастет примерно на 4,7%. В Министерстве образования объяснили повышение корректировкой тарифов с учетом инфляции. Согласно новым расценкам, один день в классическом лагере будет стоить 402 лея. В лагерях дневного пребывания 315 леев 51 бань. В спортивно-оздоровительных лагерях 480 леев. В туристических лагерях стоимость составит 441 лей 8 банов. В спортивных и реабилитационных 410 леев 74 бана. Все лагеря должны быть готовы к 25 мая. Путевки можно будет приобрести за счет госбюджета самостоятельно или через предприятия и организации. Также 25% путевок будут предоставлены бесплатно детям из социально уязвимых семей. В случае перераспределения льготных мест получатели оплатят лишь 20% от полной стоимости. Россия возобновила массированные удары по Украине после завершения трехдневного перемирия. По данным украинских властей, ночью по стране было выпущено более 200 беспилотников. В Донецкой области погибли 2 человека, в Херсонской ранено не менее 12, включая ребенка. Удары также зафиксированы в Киеве, Житомире и Днепре. Повреждены жилые дома, детский сад и железнодорожная инфраструктура. В ряде регионов произошли отключения электроэнергии. Глава МИДа Украины Андрей Сибига заявил, что Киев предлагал продлить режим прекращения огня, однако Россия продолжила атаки. Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет действовать зеркально. Минобороны России подтвердила продолжение боевых действий. В России на фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы возник дефицит бензина. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства. По информации агентства, 8 мая объем продаж бензина снизился почти на 6%. Особенно сократились продажи топлива марки АЕ-92. При этом на рынке уже ощущается нехватка бензина АЕ-95, спрос на который традиционно растет в преддверии сезона отпусков. Как отмечают источники издания, дефицит связан с внеплановыми ремонтами крупных НПЗ после ударов беспилотников и снижением объемов переработки нефти. По данным Bloomberg, после атак объемы нефтепереработки в России упали до минимального уровня с 2009 года. Иран может начать обогащение урана до 90%, уровня, достаточного для военных целей в случае новых атак. Об этом заявил представитель парламента Ирана, которого цитирует Рейтер. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном сохраняется лишь формально, после того, как он отклонил иранское предложение по урегулированию конфликта. По мнению экспертов, это свидетельствует о хрупкости дипломатических усилий. Напомню, в июне прошлого года Трамп утверждал, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены ударами США и Израиля во время 12-дневной войны, что серьезно ограничило возможности Тегерана по обогащению урана. При этом судьба около 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, остается неизвестной. До уровня оружейного качества около 90% остается лишь один технический этап. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз разрабатывает новые нормы для ограничения бизнес-моделей социальных сетей с целью защиты детей и подростков. Выступая в Копенгагене, она отметила, что негативное влияние соцсетей на молодежь связано не с случайностью, а с бизнес-моделями, которые монетизируют внимание пользователей. По ее словам, особое внимание уделяется платформам TikTok, Meta Platforms, включая Instagram и Facebook, и X-Corp. ЕС планирует меры против функций, вызывающих зависимость, таких как бесконечная прокрутка, автоплей и пуш-уведомления, а также рассматривает ужесточение правил доступа для пользователей младше 13 лет. Фон дер Ляйен подчеркнула, что вопрос заключается не только в доступе детей к соцсетям, но и в том, должны ли сами платформы иметь доступ к детям. Молдова сегодня открывает международный песенный конкурс Евровидения. Сатоши с песней «Вива Молдова» выступит под первым номером в первом полуфинале, который пройдет вечером в Вене. За 10 путевок в финал поборются представители 15 стран. По данным опросов и букмекеров, высокие шансы на выход в финал есть и у представителя Молдовы. Артист уже привлек внимание публики во время церемонии открытия конкурса. В интервью для программы «Дня Цеку Радио Молдова» Влад Сабажук заявил, что команда полностью готова к выступлению и намерена задать тон сегодняшнему мероприятию. мероприятию. Первый полуфинал стартует 12 мая в 22:00 и будет транслироваться в прямом эфире на «Молдова-1». Голосование откроется после исполнения последней песни и продлится около 20 минут. При этом голосовать за представителя своей страны нельзя. И о погоде в Молдове. На ближайшие сутки в стране ожидается неустойчивая погода. До вечера 13 мая переменная облачность по всей территории Молдовы. В северных районах ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди, днем осадков будет немного. В центре и на юге страны дожди будут периодическими. Синоптики предупреждают о возможной атмосферной нестабильности. Местами ожидаются грозы, а в отдельных районах ливни, град и шквалистое усиление ветра. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Утром на юге местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температурный фон остается весенним. Ночью от 7 до 12 градусов, днем от 13 до 18 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
2: Публичитате la Radio Moldova.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Publicitate la Radio Moldova.
0: Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova

0: Добрый вечер, в эфире радио Молдова, программа «Мост». Меня зовут Элина Гроборовская, и сегодня мы продолжаем говорить об искусстве, поговорим о кино, но даже, наверное, не о самом кино, а о человеке. В кино и из кино в гостях у нас сегодня режиссер Роман Качанов, который согласился любезно прийти к нам в студию и рассказать о том, зачем он приехал в Кишинев, о том, что он собирается здесь делать, ждать ли нам новых фильмов, снятых Романом здесь у нас в Молдове, да и вообще о жизни. Тоже поговорим и о творчестве. Роман, добрый вечер. И спасибо вам большое за то, что вы здесь.
1: Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Приветствую благодарных радиослушателей. А вопрос какой?
0: Вопроса еще пока что не было.
1: Я понял. Приветствуем. Что я здесь делаю, или это еще не вопрос?
0: Только поздоровались. Давайте начнем с вами. И расскажите нам, пожалуйста, да, как вы оказались в Молдове? Насколько мне удалось выяснить, вы попутешествовали, прежде чем добраться к нам сюда. Из России вы уехали, я так понимаю, в 2022 году.
1: Да.
0: И вот давайте мы начнем с того, как вы уехали и почему, а потом уже как вы, где вы были и почему вы теперь с нами здесь.
1: Я уехал, потому что я совершенно не монтировался с тем, что там начало твориться после начала войны. Может, я не сильно монтировался до того, как она началась, но я был, доделывал кино и, в общем-то, был в таком определенном пузыре, да? Вот, а когда вот это вся началась чертовщина, вот, то я понял, что надо валить. Вот. Ну, и, разумеется, это очень объемный вопрос. Я бы сейчас не стал бы на нем особенно зацикливаться, но в результате я проехал, я сейчас скажу, Латвия, Литва, Эстония, Испания, Израиль. Вот шестая страна
0: это Молдова. За 4 года.
1: Да.
0: Шестая вот, страна за 4
1: вот
0: года.
1: Вот позавчера, 6 мая, было 4 года.
0: Ну, я так понимаю, вы не один ездите, с вами вся ваша семья тоже ездит.
1: Ну, да. Вот. Ну, как дети со мной, да. Потом в какой-то момент жена присоединилась.
0: Понятно. Давайте поговорим про кино, которое вы делали там. Насчет этого фильма тоже интересно было бы узнать, что это за фильм и какова у него судьба
1: сейчас. Который я сделал там?
0: Да, последнее ваше кино в России.
1: Да, я большое кино сделал там, «Марш утренней зари», поскольку там его показывать не стали, потому что, ну, там, если честным быть до конца, то, конечно, начались совсем там какие-то гнилые расклады. С одной стороны, ушли все американские студии, да, и были готовы показывать фильм, там на каждом утюге были готовы его показывать. Там тысячу залов давали, все. Ну, при том, при всем, поскольку рухнула сама система проката, это не гарантировало, что это прям что это гарантированно массовый успех. Просто на него могли пойти и не пойти, там с рекламой уже все запуталось, да, к этому моменту. И потом я просто прикинул, что, ну, это же если премьера, я должен ходить там с бокалом шампанского, там, изображать оптимизм. А как еще? Вот. А какой оптимизм? Если кто-то помнит весну 22-го года, там до оптимизма было как до луны. Вот. И я отказался там от проката, от всего, как вы уже сказали. И потом просто показал его там-сям. Немножко. Ну, вот где я был, я там показал в Риге, там в Центральном кинотеатре, в Испании, там, немножко во Франции. Вот так, как говорится, в частном порядке. И потом он выложил его в сеть. Конечно, у фильма могла быть другая судьба, но пока сколько она не случилась, ну, пойди знай, какая она могла быть. Вот. Так, большое кино, там много молодых артистов. Вот, и немолодых тоже есть некоторое количество. Но это уже дело прошлое. Потом я снял маленький 10-минутный фильм на испанском и на украинском языке. Вот. И, кстати, вот здесь, вот в Кишиневе, будет мой творческий вечер 14 мая. И приедет выдающийся украинский артист Алексей Горбунов, который в этом фильме снялся, вот в этом коротком. Ну и, соответственно, тут уж логически мы его тоже покажем внутри этого творческого вечера. Благо, у него есть одно безусловное достоинство, я имею в виду, у фильма он короткий. 10 минут. Вот. Ну, и я еще покажу и расскажу какие-то другие истории. Ну, соответственно, вот Горбунов тоже поучаствует. Поэтому я не только вот тот российский фильм за это время показал за границей, я еще сделал маленькое кино.
0: Продолжаете работать, да?
1: Ну, знаете, сейчас просто мысли немножко по-другому идут. Так вот, чтобы снимать, как это говорится, снимать не вынимая, сейчас дело даже не в том, что немножко схемы как-то сломались. Мне всегда было наплевать на схемы, там, финансирование, все. Как-то находились и инвесторы, и все остальное. Ну, просто настроение очень сильно меняется. Сейчас такие новости. Угу. Такие новости. Так вот, в этом столько художественности и столько нерва, художество в самом широком смысле этого слова, и столько нерва, что иной раз теряешься, а что надо снять, чтобы это перебить. Вот, поэтому, ну, конечно, я здесь в Молдове не только потому, что вот у меня один творческий вечер, и, кстати, творческий вечер совершенно уникальный в том смысле, что я до того никогда не делал творческих вечеров особо. Вот, и что вот Горбунов приезжает, и что точно такой второй вечер не повторится.
0: Это что-то новое для вас в том числе. Это.
1: Ну да, не, ну конечно, были у меня там встречи со зрителями, то все, но тут прям в большом зале с народным артистом в паре, вот это все, да? Вот. И, конечно, у меня есть проект, но я не буду о них говорить, потому что это самое последнее дело, говорить о проектах. Вот. Гарантированно, чтобы что-нибудь пошло криво, это надо о них поговорить.
0: Ну, нам известно, да, про суеверие людей, которые работают в кино и в театре, не будет.
1: Нет, это не суеверие, это практика.
0: А, окей. Да. Так получается обычно. Да. Хорошо, вопрос у меня такой к вам, теоретически. Он возник, если вдруг кто-то из молодых артистов, режиссеров, которые работают у нас в Кишиневе, услышат нас сейчас и захотят обратиться к вам, не знаю, за творческой помощью или просто посотрудничать предложат, вы будете готовы поработать с молодыми или нет?
1: Ну, конечно, так гипотетически готов, а так, если будет интересно, и главное, если они обратятся. Вот так вот бегать и настаивать, что я, конечно, не буду. А если...
0: Нет, понятно, просто, знаете, у меня часто бывают здесь молодые там актеры, режиссеры, музыканты, кто угодно, и очень часто они говорят о том, что, ну, вот нам некому помочь, мы вот не знаем, кому прийти. К вам можно прийти, если что?
1: Можно приходить, да.
0: Я постоянно здесь ищу людей, которые помогли бы кому-нибудь, кто начинает. Вот в чем дело. Хорошо, Роман, продолжаем с вами дальше. Давайте поговорим о вас. Насколько я понимаю, вы получили статус иноагента, да, в России?
1: Ну, как получил,
0: уже
1: 2 года.
0: Окей. Как это сложилось? Вы помните вообще, как вы узнали об этом? Всегда интересно, как человек, знаете, просыпается утром, например, и узнает, что он звезда, там он снял хорошее кино или где-то снялся. А вот вы проснулись и узнали, что вы иноагент. Вы помните этот день?
1: Я не то что день, но это единственное почетное звание, которое я получил от партии и правительства Российской Федерации, поэтому вне зависимости от положительной, отрицательной коннотации, как кто к этому относится, другого нет.
0: Но в этом списке много хороших людей, знаете, поэтому...
1: Другого звания у меня нет, поэтому вот так. Что касается там народных заслуженных, как-то что-то я однажды шел, это самое, мимо отдела кадров в Союзе кинематографистов. И говорю, а что мне там какого-нибудь народного не дадите? Говорят, ну, принесите такие-то справки, там, анкеты, там, трудовую книжку. Я говорю, какую трудовую книжку? Мы вообще живем в другом мире уже. У меня с 91-го года никакой трудовой книжки. Не, ну, вы тогда трудовую книжечку-то сделайте, а так без трудовой книжки народным не будет. Я говорю, понял, все, пока.
0: Получается, народным артистом, чтобы стать, не народная любовь, да, важнее, но нужно кучу документов еще.
1: Ну, конечно, а что у вас могут кадровики попросить? Ответная любовь? Нет, документы. Поэтому, а вот иноагента мне дали без трудовой книжки.
0: Ага. Ну, слушайте, легче получается получить этот статус.
1: Да, причем, что порадовало, знаете, какая формулировка? За дискредитацию российской армии. Меня в дискредитации российской армии в связи с тем, что я еще там четверть века назад сделал такой кинофильм, называется «ДМБ». Меня в дискредитации российской армии кто только не обменял в последние 25 лет. И тут раз, и награда нашла героя.
0: Ну, видите, 25 лет нужно было прожить для того, чтобы в конце концов выяснилось...
1: Да, общество дозрело, да, до почетного звания. Вот. Ну, это, конечно, все горькие шутки. Вот. Но я уехал раньше, чем мне дали этого иноагента, не то, что я прям...
0: Ну, на вашу жизнь вообще это влияет как-то? Я не знаю, на сотрудничество, может быть, с кем-то? Потому что, насколько я понимаю, там есть какие-то ограничения у людей с таким статусом? Рекламы у людей меньше? Или вы не ведете такую деятельность, в которой вам бы это мешало?
1: Нет, я такую деятельность, наверное, не веду, хотя тоже с какой стороны посмотреть. Но дело в том, что, ну, конечно, там дико боятся люди, которые внутри России, да? Вот. И понятно, что они в этом не признаются никогда. И понятно, что и ты сам тоже начинаешь как-то фильтровать, это кому-то позвонить или там, или написать, думаешь, там, а его там будут долго и нудно после этого пытать. И даже если его не будет пытать, понимаете, он же себе все это представит. Вот, и... Ну, окей, окей.
0: Да, об этом вот я тоже хотела.
1: Я, в принципе, я же понимал, что на что я иду, и что я, естественно, я потерял там, как у меня там собственность была, полусобственность, какие-то у меня были проекты жирные. Не факт, что они бы состоялись, да? Вот, ну, опять же, потому что это были проекты. Но, разумеется, я все это похерил.
0: Стоило отказываться осознанно от уже какой-то такой устоявшейся нормальной жизни из-за того, что вот страна, в которой вы жили и которую вы любили, поступила вот так?
1: Что, ну, конечно, стоило. Потому что, ну, я давно живу, я же помню советскую действительность. И, в принципе, у всех, ну, сейчас, конечно, может быть, кто-то из слушателей меня начнет поправлять, но я точно, ну, на всякий случай, в моем среде, у всех там, от рабочих и колхозников до членов семьи, членов политбюро, было одно желание оттуда свинтить. Вот. И...
0: Возможности было меньше.
1: Не меньше, не было. Не просто, было. Вы тогда не жили. Просто не было возможности. В лучшем случае вас за всю жизнь могли выпустить в Болгарию, и то после долгих совещаний и раздумий. Вот. Потому что Болгария была социалистической. И когда вдруг начинается что-то хуже, чем при Советском Союзе, потому что такой дичи, конечно, ну, во всяком случае, во время моей жизни не происходило, да, то это, ну, один из аспектов, почему я уехал. Ну, вот это я говорю, это тут довольно объемный вопрос, если мы сейчас на нем заострим внимание,
0: ну,
1: мы,
0: знаете,
1: ничего другого не сможем.
0: Всегда интересно услышать ответы на эти вопросы от людей, которые уехали, тем более от людей уже взрослых достаточно, да, потому что понятно, что когда тебе 20, ты можешь собрать свой рюкзак и куда угодно деться. Когда ты уже постарше, семья, какая-то устоявшаяся жизнь, от этого отказываться гораздо сложнее, мне кажется, чем когда ты молодой человек. И поэтому вот мне всегда интересно спросить об этом, потому что многие же люди говорят, ну а как я могу уехать, у меня тут жизнь.
1: Не, ну понимаете, ну то это тоже вопрос как определенного самопозиционирования. Если я считаю себя деятелем масс-медиа, если я считаю себя элементом, не обязательно я представляю всю совесть нации, но какой-то небольшой сектор, да, вот, возможно, ко мне кто-то так относится, я-то могу про себя чего угодно думать, но надо соответствовать, вот, и я всегда все-таки был, опять же, себя считал, и, слава богу, не я один, а все-таки у меня были еще люди, которые так считали меня режиссером международного уровня, хотя бы на уровне русскоязычной экумены, да, вот. Ну, понятно, что надо соответствовать. Ну, а кто-то о себе так не думает. Ну и хрен с ним.
0: Хорошо, Роман, спасибо вам за эту откровенность. Это на самом деле было важно услышать. Я думаю, что не только мне, но и нашим радиослушателям. Переходим к более позитивным темам. Давайте поговорим о вас в Кишиневе. Вы в Молдове уже некоторое время. Сколько вы говорили, я?
1: Да, я первый раз здесь был еще в детстве.
0: Ну.
1: У меня папа был выдающимся аниматором. Вот. И здесь была такая студия Флоричика.
0: Да.
1: Вот. И папа с ним флоричикался, да, там его приглашали, вот, и опять же здесь папа Эскугопу недалеко был, это все, друзья семьи, такой был выдающийся румынский режиссер, и здесь молодые режиссеры были.
0: То есть вы знакомы, да?
1: В небольшом количестве, да. И несколько раз я здесь был в детстве, ну, не так, чтобы много, но запоминающиеся были приезды, принимали очень хорошо, вот, и я помню вот тот еще Кишинев.
0: И вот. Вы вернулись вот сейчас сюда.
1: Да, был повод, который, кстати, не реализовался. Мне надо было встретиться с товарищем вот, в прошлом мае. И, а вот, ну, получается, да.
0: Год назад?
1: Да.
0: Вы приехали для того, чтобы встретиться с товарищем?
1: Да, и не встретился.
0: И не встретились, но зато остались за одну год.
1: Зато я встретился с Кишиневым, мне очень понравилось. Вот, и это я не лукавлю так, чтобы понравиться слушателям. Мне не правда понравился, я был поражен в самое сердце общему позитивному вайбу, который сильно отличал и балтийский, от балтийских стран, и отличается и от благословенного Израиля, потому что там просто война уже шла 2 года к тому моменту. Вот. И я был приятно поражен, но я улетел, естественно, тогда, а потом что-то еще раз вернулся, на чуть-чуть подольше, еще раз вернулся. Потом вот стали прорисовываться какие-то творческо-производственные перспективы. И вот прикипел душой.
0: И остаетесь тут, и я так понимаю, что ваша семья тоже тут, да, ваша супруга?
1: Ну, да, дочь. Ну, супруга тут, старшая дочка не тут, младшая пока тут, потом будет не тут, но уже выросли девчонки.
0: Младшая даже в этом здании прямо сейчас пришла вас поддержать.
1: Да. Да, как это называется? Гард. Бодигард.
0: Понятно. Ну что ж, вы в Кишиневе. Что вы планируете здесь? Или вы ничего не планируете? Может быть, вы просто, не знаю, гуляете по улицам и наслаждаетесь городом? То есть вы хотите работать здесь, в Кишиневе?
1: Так я же сказал. Да. Разумеется, ну, мое желание должно совпадать еще с желанием общества. Общества и конкретных его каких-то единиц. То есть это должна быть такая дорога с двусторонним движением. Но, ну, так и я сказал, у меня же есть планы.
0: Вы знакомились с молдавским кино, с тем кино, которое снимают у нас здесь? Вот в последние годы особенно стало более...
1: Видел «Карбон», да.
0: Видели. Как вам наше кинопроизводство? Как вам вообще кажется индустрия кино в Молдове? Есть ли у нее какие-то перспективы хорошие?
1: Что, ну, все эти громкие слова по поводу индустрии, не знаю, ну, окей. Нет, что касается всех возможностей всякого развития кино в Молдове, и не только кино, театр, там все остальное, вот, перспективы огромные. Потому что, когда есть куда развиваться, соответственно, существует и потенциал для развития. Понятно, что сейчас фильмов немного, так это же, конечно, это не очень хорошо в моменте, но, значит, есть куда развиваться. Если бы выпускали здесь, условно говоря, 100 фильмов, и некуда бы их было девать, то уже, понятно, ситуация была бы несколько иной. Вот. Есть профессионалы, я уже пересекался с ними так или иначе. Есть то, что называется, продакшены, ну, то есть группы товарищей, которые могут организовать само производство. Так что в этом смысле все готово для рывка.
0: У нас есть вот какая проблема. Союз кинематографистов, кажется, и в прошлом, и в этом году они очень жаловались, и даже были протесты. Связаны они с тем, что бюджетные деньги, которые выделяются на кинопроизводство в Молдове, вот этот годовой бюджет, это ровно столько, сколько стоит снять всего лишь один фильм, и то не факт. И поэтому вот у нас есть большая проблема с деньгами. Вы человек опытный, я вот что у вас хочу спросить. Где людям, которые хотят делать кино, брать деньги? Какой механизм поиска вот этих спонсоров или каких-то людей, которые готовы были бы в это вложиться?
1: Ну, у всех свой, естественно, свой опыт в этом смысле, да? Я никого не хочу ни осуждать, ни что в этом роде. Но я работал в основном частными деньгами. Вот. И я хочу сказать, что когда работаешь какими-то государственными деньгами, во-первых, вы совершенно справедливо сказали, их все равно ни на что не хватает, и надо идти за частными деньгами. И во-вторых, у тебя все время ощущение, что ты всем должен. Группе, потому что у тебя какие-то бесплатные деньги. И так далее, и так далее. И потом еще остаешься должен. Поэтому я не знаю, что как раз с Союзом кинематографистов я здесь не пересекался, я не знаю его функции. Союз кинематографистов, да, таки есть и в России, но это, понятно, такой некий пережиток еще советских времен. Вот. Я не знаю, как там, что происходит взаимодействие, но понятно, если ты собираешься работать за государственные деньги, понятно, надо все это хлебать большой ложкой. Вот. Надо стараться все-таки как-то чтобы эта история, которую ты делал, интересовала кого-то еще, кроме тебя. Это вообще очень полезно, потому что, если, предположим, у тебя есть инвестор, а ты работал, да, и понял, что все идет не так, и тебе скучно, и уже хочется прилечь, а у тебя есть человек, который заинтересован в том, чтобы ты это закончил, выпустил и так далее. Это вообще очень не вредно. Естественно, с государственниками там немножечко другая. Там же начинается чисто бюрократическая история.
0: Да.
1: И, в общем, это другая ситуация. Вот, поэтому, если ты делаешь что-то, что гипотетически интересно не только тебе, но еще хотя бы кому-то, то в это среди этих кого-то может быть человек, которым можно сотрудничать в смысле денег.
0: Что интересно вам? Может быть, у вас есть, я не знаю, какой-нибудь план или что-нибудь, задумка, мечта? Что-то, что вы хотели бы сделать, снять или с кем-то поработать? Может быть, нам стоит ждать чего-то суперинтересного?
1: Не буду я выдавать секреты. Вот вы прям как... Прям как в подвалах ВЧК. Не скажу.
0: Ничего не скажу. Хорошо, нам стоит ждать чего-нибудь,
1: да, вот так скажу. Так, конечно. А куда деваться-то? Я же с голоду помру, если ничего делать не буду. Вот.
0: Хорошо, какие темы сегодня важны для зрителя, на ваш взгляд? Какие актуальны? Понятно, что у нас там актуален сегодняшний геополитический, да, и мировой контекст, но я не об этом. Может быть, по вашим наблюдениям или ощущениям, есть что-то еще, чего людям, может быть, не хватает и чего стоило бы им дать в искусстве?
1: Ну, людям всегда не хватает, в общем, известных вещей, эмоций ты даешь или просишь их, уговариваешь улыбаться или плакать. Это на этом, собственно, держится все искусство. А что касается современного контекста, понимаете, дело даже не в том, что он много на себя тянет внимание. Дело в том, что он очень сильно сместил критерии того, что страшно, того, что смешно, того, что горько, да?
0: Mm-hmm.
1: Если до войны или даже, скажем, до войн, потому что их сейчас уже стало не одна, до войны было, определенные вещи были смешны, определенные страшны. Сейчас эти вещи уже многие не смешные, а многие не страшные. И вне зависимости от того, как ты относишься, стараешься абстрагироваться от контекста или ты находишься внутри него, очень изменились критерии. То есть, и они сейчас в процессе изменения.
0: Mm-hmm.
1: То есть, когда будет достигнута, я надеюсь, все-таки какая-то точка, там, остановка войны и там, в Европе, на Ближнем Востоке, очень сильно изменится то, что люди будут ждать, и то, что будут смотреть, в отличие от того, что ждали и смотрели до 22-го года.
0: Ну, знаете...
1: От этого нельзя быть свободным. Mm-hmm. Просто все вот сдвинулись к критерии, да? Что хорошо, что плохо, ну, дальше.
0: У меня просто есть такая мысль, что как будто бы вот, если мы посмотрим на классику, допустим, там, на литературу, я больше разбираюсь в этом просто, чем в кино, если написано или снято что-то, не знаю... Когда у общества нет свободы слова и возможности выразить как-то то, что оно думает, или увидеть что-то, что происходит где-то, да, ведь там еще, не знаю, 50 лет назад мы не могли бы посмотреть сегодня из Кишинева, что происходит, например, там в той же Украине. Люди не знали просто, если им никто не рассказал, у них нет возможности это увидеть и как-то убедиться. Они получают информацию только ту, которую им дали в газете. Сейчас у нас достаточно информации и возможности все это получить, и поэтому... Мне кажется, что когда снимают, например, фильм про войну, да, все и так знают, что война, все и так знают, что это плохо, все и так знают, что людям тяжело. Вот я в этом смысле, может быть, люди хотят получать что-то другое, и не так это известно. Это не революция, если вы расскажете о том, что происходит в мире сейчас. Мы и так...
1: Конечно, я говорю немножко о другом, что эмоциональный критерий. Ну, предположим, есть вы делаете фильм ужасов.
0: Ага.
1: Так вот, то, что было страшно в 22-м году, до 22-го года, сейчас, может
0: уже
1: быть, вообще не может быть не страшно, да? Вы делаете какую-то там мелодраму, там, слезоточивую, да? И вот то, что было на слезу там в 22-м году, сейчас, может быть, вообще даже смешно, да? Просто прям...

0: с героическими всякими вещами. Ну, так же, как вот после советской власти, там было уже много фильмов о героических сталеварах, угу. комбайнерах и так далее. Все это никак не пересекающихся с правдой. Ну, также выяснилось, что очень много кино обо всяких героях, которые были до 22-го года, они, ну, тоже все отдает сильно липой. Вот. И в этом смысле. Не то, что обязательно в кадре должна быть война или там поножовщина какая-то, да. Нет, даже на такие, скажем, мирные, условно, жанры это тоже распространилось, причем, может, даже еще в большей степени.
1: Насколько свободно сейчас кино в мире?
0: Ну, это зависит от того, насколько свободен человек, который его делает. Ну, в кино вроде как считается по всем критериям автор, режиссер, вот, чуть-чуть послабее автор, автор музыки и автор сценария. Но насколько эти люди свободны, вот настолько оно свободно. К сожалению, иначе быть не может.
1: Вы смотрели «Господин Никто»?
0: «Господин Никто против Путина»? Не, не смотрел.
1: Не смотрели.
0: Ну, много читал.
1: И мне просто было интересно, что вы думаете насчет этого фильма, потому что очень спорные мнения у режиссеров и у критиков по поводу этого.
0: Ну, даже учитывая, что я никак никакой специальной литературы не читал, там уже, ну, там сам нахватался, уже известно, что там внутри фильма, вот, и парень этот смешной, который то находит Оскара, то теряет, вот, Таланкин.
1: Ну, у него отобрали, насколько я поняла, женщина отобрала у него на контроле таможенном, потому что она ему сказала, что это можно использовать как оружие, и в самолет нельзя.
0: Ну, в чемодан можно было положить. Я железки всегда в чемодане возил. Ну, а как, понятно, зачем вручную кладь, когда они же сейчас здоровые. Вот. Не, ну ладно, короче. Не, я, это хорошо, что есть такие, такие события происходят. Плюс, видите, там внутри России такой материал, что там куда ни копни, сразу получается человеческая драма. Ну, это горько, конечно. Вот.
1: Да, но я думаю, что это во многих странах, в том числе, можно сказать. Возможно, да. Россия в большей степени, но везде есть человеческая драма. Не будем заканчивать.
0: Нет, ну такое, чтобы это было настолько патологично, чтобы за это просто за показ этого дали Оскара, ну и заслуженное в меру признание. Это мы же говорим о документальном фильме.
1: Да, ну, наверное, это просто какое-то, ну, тоже что-то революционное в какой-то степени, ведь никто этого не показывал до него.
0: Ну, окей, да. Ну, в общем, в лучших традициях обсуждать фильм, который я не смотрел. В данном случае не нарушаем эти традиции. Я роман не читал, но хочу сказать.
1: Ну, тем не менее.
0: Ну, смотрите, если уж так уж совсем не... Был такой фильм «Икар», «Карус», да, который тоже «Оскар» дали. Он тоже на русском материале, как подменяли на Олимпиаде 2014 года эти анализы на...
1: На допинг?
0: На допинг, да. Вот эти вот стаканчики с мочой. Вот. Он тоже получил «Оскар», потому что та дичь, которая там происходит в жизни, нарочно не придумаешь. Что какие-то генералы КГБ и полковники и прочие под чутким руководством их главнокомандующих бегали и меняли мочу с утра до вечера по Сочи. Вот это, конечно, потому что, ну, когда люди так... Я когда смотрел вот «Икар», да, я полфильма не видел, не верил, что это не постановка. И потом я понял, что это все на самом деле. Ну, конечно, это «Оскар», такая дичь, там нарочно не придумаешь.
1: Ну, слушайте, в жизни тоже бывают ситуации, в которые невозможно поверить до тех пор, пока ты в них не попадешь, на самом-то деле. Тебе рассказывают люди, а ты думаешь, ну как так?
0: Ну, чтобы это еще вызывало отклик у такого количества людей.
1: Ну, это просто, знаете, я думаю, что дело, наверное, в какой-то необычности, ведь у большинства людей не возникнет мысли о том, что генералы могут бегать, да, и менять анализы, или о том, что там детей в школе могут заставлять... петь гимн перед тем, как начать уроки.
0: При советской власти.
1: Ну да, но советской власти-то сколько нет уже.
0: Да.
1: Мы же не при советской власти.
0: Да.
1: Роман, Замечательно у нас с вами получился разговор. Хочется закончить чем-нибудь хорошим. Давайте подробнее расскажем людям о вашем творческом вечере еще один раз. Пройдет он

0: 14 мая в театре Чехова, да, насколько
1: да,
0: я понимаю.
1: Да, в театре Чехова.
0: В театре Чехова 14 мая можно прийти посмотреть на романы, поговорить с вами можно будет, вы будете отвечать на вопросы?
1: Да, буду обязательно отвечать, и постараюсь, надеюсь, у меня, у нас с Горбуновым получится, чтобы людям было не, совсем не скучно и очень интересно, я расскажу вещи, которые я нигде не говорил и не скажу больше.
0: Ага.
1: Вот, и
0: это интрига, вот это вот вы завлекаете, конечно.
1: Не, ну нет, я могу абсолютно честно сказать, что это не про чёс, то, что называется, угу. не совсем про деньги, вернее, совсем не про деньги. Мне действительно хочется познакомиться и посмотреть на заинтересованную публику, и чтобы публика смотрела на меня. Я же, вот как мы с вами уже говорили, есть какие-то творческие планы. Надо знать своего зрителя в лицо практически.
0: То есть вы таким образом, по сути, знакомитесь с людьми из Кишинева, из Молдовы, возможно, потому что не обязательно, что только люди, которые в Кишиневе живут, придут к вам. Вы просто знакомитесь со своими будущими зрителями, правильно я понимаю?
1: Ну и так, можно сказать, и их с собой знакомлю тоже. Я покажу фрагменты из каких-то своих фильмов, такие ненавязчивого объема, расскажу, кто играл, кто не играл, кто уже... кто жив, кто умер, какие были отношения. Ну, вот это все, да. Я буду показывать кусочки кино, не то, что я буду лекцию читать, как заряжу, так и не остановлюсь. Не, я буду показывать кусочки кино.
0: В общем, интересно должно быть, насколько я понимаю.
1: Ну, кому как, но я надеюсь, да.
0: Ну, будет интересно, скажем так. Последний вопрос, Роман. Наши люди в Молдове, в Кишиневе, как вам люди вообще в целом? Вы уже все равно успели посмотреть?
1: Я не знаю, я это сказал или только подумал, знаете. Я же сказал, что я несколько стран проехал. Не то, что там люди хуже, но здесь люди другие, да? Вот, люди другие и... вот, короче, живете вы хорошо, понимаете? Вот относительно тех тревог, которые сейчас охватили и постсоветское пространство, и Европу. И не только Европу, если брать там Ближний Восток, да? Вот такое ощущение, что вы это пережили. Действительно, наверное, это было там, как еще в начале 90-х. Молдова была одна из первых стран, которая пострадала и получила все это, весь этот конфликт внутри, да, гражданский, внутри гражданского общества. И сейчас вы живете очень хорошо.
0: Вот у меня тоже мысль возникла, знаете, возможно, она грустная, но с другой стороны, мне кажется, что это верно. Мы просто постоянно в зоне какой-то турбулентности находимся, политической, особенно в последнее время. Поэтому, наверное, мы уже смирились в какой-то степени с тем, что могут быть проблемы, и просто стараемся хорошо жить. И просто стараемся хотя бы нормально, как-то спокойно воспринимать то, что происходит, чего и вам я тоже желаю, не нервничайте. И вам лично, и зрителям, и слушателям нашим того же самого желаю, не нервничайте, и все обязательно у нас будет хорошо. Роман, вам спасибо огромное за то, что
1: вам спасибо, да. И приходите, и вы приходите, Алина.
0: Все придем обязательно и поддержим вас. Спасибо вам, хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Молдовы. Меня зовут Алина Гроборовская. В студии у нас был режиссер Роман Качанов.
1: Спасибо.
0: Продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румыния. Сегодня поговорим об инсталляции Event Horizon, которая рассказывает о черных дырах.
2: Интеррадио Румыния.
3: Иммерсивная инсталляция, которая приближает зрителей к тайне черных дыр, на стыке искусства, технологии и науки. В Национальном техническом музее имени профессора-инженера Дмитрия Леонида в Бухаресте, рядом с парком Карла I, инсталляция Event Horizon предлагает зрителям иммерсивный опыт, вдохновленный одним из самых увлекательных явлений во Вселенной – черными дырами. Инсталляция создана студией H-Tray. В работе используются два голографических экрана и синхронизированные проекции для создания иллюзии объекта, парящего в пространстве с эффектом почти трехмерного изображения. Концепция основана на реальных физических явлениях, таких как экстремальная сила притяжения или деформация материи вблизи черной дыры, представленные здесь в доступной и зрелищной визуальной форме. Об инсталляции мы поговорили с Разваном Паску, основателем H-Tray.
4: Идея инсталляции Event Horizon пришла в тот момент, когда мы подавали заявку на фестиваль Брейт во Флоренции. В то время мы уже экспериментировали с этой средой проекции на прозрачных экранах и действительно хотели воплотить все наши эксперименты в одной работе. Так мы и пришли к Event Horizon. По сути, то, что нам удается сделать, то, что мы поняли, что нам удалось в ходе экспериментов, благодаря пересечению двух голографических экранов и контролю, который мы имеем как над содержанием, так и над ритмом проекций, мы создаем иллюзию объема трехмерного парящего тела. Мы называем этот эффект 2.5D. Практически перед глазом формируется изображение, очень убедительно выглядящее реальным.
3: В контексте повторного открытия исторического крыла технического музея инсталляция Event Horizon знаменует собой начало новых отношений между техническим наследием и современным искусством. Резван Паску рассказывает подробнее о том, как студия H3 выбрала тему инсталляции.
4: Мы выбрали тему черных дыр, потому что нас интересуют вопросы, связанные с космосом и исследованием Вселенной. Многие работы из нашего портфолио отсылают к астрофизическим явлениям. Что касается конкретно черных дыр как темы, то, думаю, мы выбрали их еще и потому, что в 2019 году появилось первое изображение черных дыр, зафиксированное учеными. Кроме того, фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» оказал на нас огромное влияние, и в целом мы являемся частью космической команды, как говорится. Мы следим за новой гонкой по освоению космоса и увлечены ею, за новыми инициативами по покорению космоса. Именно так мы вносим свой вклад и выражаем эту страсть.
3: Как создателям инсталляции удалось воплотить астрономическое явление в визуальную инсталляцию для широкой публики?
4: Мы переводим все же трудновообразимое явление черных дыр, позволяя себе увидеть, что мы чувствуем по поводу концепции, куда она нас ведет, как мы могли бы проиллюстрировать определенное явление. Каким было бы визуальное воплощение некоторых аспектов, связанных с черными дырами? Как мы можем воплотить это в звуки, ведь звуковое сопровождение не менее важно. В совокупности опыт инсталляции Event Horizon оказывает очень сильное и глубокое воздействие. Она задумана как иммерсивная инсталляция, сочетающая в себе как аудио, так и видеокомпоненты. Мы также исследуем, скажем так, механизм визуального воплощения того, что мы знаем или узнаем о каком-либо понятии. Конкретно, когда посетитель входит в инсталляцию Event Horizon, он видит, слышит и синестезически ощущает непрерывный иммерсивный опыт, так, за пределами экранов. Потому что экраны являются голографическими и позволяют проекциям занимать все пространство. Посетитель испытывает приближение, конечно, метафорическое, к черной дыре. Состояние, физические эффекты, воздействие на свет моделируются и интерпретируются художественно.
3: Помимо технологической составляющей, инсталляции также приглашают к размышлениям о том, что мы знаем, и прежде всего о том, что мы еще не можем полностью понять во Вселенной, о том, какова научная основа, вдохновляющая художников, создавших инсталляцию черных дыр в Национальном техническом музее, рассказывает Резван Паску.
4: Работа Event Horizon исходит из элементов, изученных наукой реальных концепций физики. Само название Event Horizon, горизонт событий, относится к теоретической точке вблизи черных дыр, где гравитационное притяжение бесконечно. Практически из этой точки не может вырваться ни одна форма материи или энергии, то есть даже свет. И здесь мы говорим о физических явлениях, таких как смешение света, свет, который нигде во Вселенной не искривляется. Сила притяжения настолько велика вблизи черных дыр, что свет деформируется. Или еще один эффект, который мы используем в искусстве, это спагеттификация.
3: В теоретическом контексте, если бы вы приблизились к черной дыре, все ваши частицы вытянулись бы, то есть вы были бы спагеттифицированы и были бы просто увидели различные свои копии, застывшие во времени. Таким образом, время и пространство приобретают иные значения вблизи черных дыр и внутри них. И, конечно же, фактическое вхождение, где мы практически расшифровали все тайны мира, которые таким образом превращаются в сакральную геометрию, в математику и в эти первичные формы.
5: На этом у меня все на сегодня. Меня зовут Алина Грабаровская, режиссер программы Анжела Титиоя-Драган. Оставайтесь на волнах Радио Молдова.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. США выделят 8 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности Молдовы в течение следующих 4 лет. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Кишинеу Ник Петрович на форуме по кибербезопасности, говорится в заявлении посольства США от 12 мая. Средства предоставляются в рамках внешнеполитической инициативы США. Программа включает обучение специалистов, оценку киберрисков, а также поставку оборудования и поддержку защиты критической инфраструктуры. В посольстве подчеркнули, что это партнерство поможет Молдове выявлять и предотвращать киберугрозы и будет способствовать региональной и глобальной стабильности. Государство задолжало экономическим агентам около 11 миллиардов леев по возврату НДС. Об этом заявила глава государственной налоговой службы Ольга Голбан на заседании комиссии по европейской интеграции. По ее словам, налоговая служба и Минфин должны найти решение по возврату средств с учетом интересов бизнеса и возможностей бюджета. Голбан подчеркнула, что европейская директива, которую внедряет Молдова, предусматривает отсутствие задолженности по НДС. Также напомню, с марта порог обязательной регистрации плательщиков НДС был повышен с 1,5 до 1,7 миллионов леев годового оборота. Начальные школы и детские сады в Молдове могут нанимать психологов, логопедов, психопедагогов и ассистентов педагогов в зависимости от потребностей детей с особыми образовательными потребностями или инвалидностью. Министерство образования и исследований